0: Спасты кем?
1: Спасты.
0: Программа махала студия, вся страна его хош.
1: Бле, дис бнаве команда достигал, прирет на вот табат хвазен, дис джежна сор, лигеле курт, тайбатил геле эзиди пироскин.
0: Слава Хрмаш Бекалаш. Спасты. Спасты, команда достигал.